0: где-то на белом свете, там, где всегда мороз, крутятся спиной медведи.
1: 알립니다. 사라진 북극곰이 무사히 돌아왔어요.
0: спят подо льдом моря, трутся обоих медведи, вертится
2: земля. 너무 멋있어, 완력 수상이네.